0: России изменились правила для профессиональных водителей. Рабочая неделя с 1 сентября ограничена 40 часами, отдыхать каждую неделю положено не менее 45 часов. Смена водителя может длиться максимум 10 часов, однако если рабочий день разделить на части, можно продлить до 12. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не одни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российский рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином. Небольшой дефицит бензина постепенно сокращается, заявил вице-премьер Александр Новак в рамках Восточного экономического форума. Он отметил, что ситуация улучшается благодаря вводу в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов и поставкам импортного топлива. Напомню, что также был продлен запрет на экспорт бензина. Он сохранится до конца января будущего года.
0: Россия
1: нашла новых партнеров для всех 13 автозаводов, которые покинули иностранные производители. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. По его словам, контроль над предприятиями сохранен за российскими собственниками, а все технологии и права на конструкторскую документацию останутся в российской юрисдикции. Новые собственники уже заключили специнвестконтракты и вложат в развитие мощностей порядка 360 миллиардов рублей, добавил министр. В школах начался дополнительный период сдачи основного государственного экзамена для девятиклассников. В эти дни выпускные испытания сдают школьники, которые по уважительной причине пропустили основной период или не смогли сдать предметы с первого раза. Расписание единое для всех регионов. Сегодня девятиклассники сдавали математику, 7 сентября состоится ОГЭ по русскому языку, а 10 и 14 сентября по предметам по выбору. Тем девятиклассникам, которые не сдадут экзамены и в этот раз вместо аттестата, выдадут справки об обучении. Необычную функцию запустила в США авиакомпания United Airlines. Теперь пассажиры отмененных рейсов могут встать в лист ожидания на более ранние перелеты. Достаточно выбрать в мобильном приложении до 3 рейсов, и система начинает отслеживать появление мест. Если кто-то отказывается от полета, пассажир получает текстовое сообщение и может решить лететь раньше или отправиться в путь на более позднем рейсе. Это избавляется от необходимости постоянно обновлять страницу авиаперевозчиков в поисках свободных кресел или стоять в очереди к стойке регистрации в аэропорту. В России изменились правила для профессиональных водителей. Рабочая неделя с 1 сентября ограничена 40 часами. Отдыхать каждую неделю положено не менее 45 часов. Смена водителя может длиться максимум 10 часов. Однако, если рабочий день разделить на части, можно продлить до 12. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: С будущего года на Дальнем Востоке начнет действовать особый правовой режим для беспилотников. Об этом рассказал президент Владимир Путин. С 1 января 2027 года Дальневосточный регион должен стать площадкой для быстрой и беспрепятственной обкатки новых технологий, в том числе промышленных роботов, телемедицины, искусственного интеллекта и беспилотных машин в сельском хозяйстве. В ближайшее время на Дальнем Востоке опробуют упрощенную систему госзакупок, в том числе через маркетплейсы. Также продолжится развитие сети квантовых коммуникаций. Об этом стало известно в рамках 11-го Восточного экономического форума.
0: Россия.
1: Правила поиска людей через МВД изменятся с 5 сентября. Закон, который президент подписал еще в марте, упрощает процедуру и втрое сокращает сроки рассмотрения заявления до 10 дней. Подать заявку на получение адресно-справочной информации могут как частные лица, так и организации через госуслуги или лично в подразделениях МВД. Если разыскиваемый найдется в базе, ведомство направит ему извещение с контактами заявителя и причиной обращения, а адресат сам примет решение, выходить ли на связь. Министерство финансов продолжит покупать валюту и золото по бюджетному правилу. В сентябре и начале октября на эти цели ведомство планирует направлять по 2,5 миллиарда рублей ежедневно. Это в два с лишним раза меньше, чем месяцем ранее. Напомню, что Минфин начал покупать валюту и золото на внутреннем рынке в минувшем мае после почти годового перерыва. Это происходит, когда фактические нефтегазовые доходы превышают базовый уровень, что помогает сгладить влияние колебаний цен на нефть на бюджет и курс рубля. В Санкт-Петербурге открылся крупнейший в СНГ электрозарядный хаб «Правобережный». Водители электромобилей, каршеринга, коммунальной техники и электробусов могут заряжать здесь свои машины на 80 портах одновременно. Объект может обслуживать до 1100 автомобилей в сутки, а пока машина заряжается, к услугам водителей теплая зона ожидания. Сейчас в Петербурге работают 5 подобных зарядных хабов. Всего же в городе на Неве насчитывается более 7000 электромобилей и свыше 15000 гибридов.
0: Транспорт.
1: Серийное производство нового российского кроссовера Tenet Plus Alpha началось в Сестрорецке. Выпуск машины организован на бывшем заводе Hyundai по полному циклу. Сварка, окраска и сборка проходят в рамках одного предприятия. В базовой версии модель оснащают 1,5-литровым турбомотором, роботизированной коробкой передач и 6 подушками безопасности.
0: Новости на Дорожном радио.

0: строгие цветы.
1: Дорожное радио.
2: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Александр Добронравов.
1: Я люблю свою жену, нежность вечную мою.
0: Главное.
1: Как упоительны в России вечера.
0: Новое. Александр Добронравов. Чего хотят мужчины?

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По словам главы государства, инфляция в России снизилась до 6,3%, а дефицит бюджета не критичен. При том, что госдолг страны один из самых низких в мире, отметил Владимир Путин. Он пояснил, что главная задача властей – создавать условия для частных инвестиций. Президент также опроверг слухи о возможных заморозке банковских вкладов россиян и мобилизации.
0: Россия.
1: В России становится популярнее альтернативная гражданская служба. За первое полугодие ее прошли рекордные 3300 человек. Это почти на четверть больше, чем за тот же период года прошлого. Чаще всего такую службу выбирали призывники из Краснодарского края и Кемеровской области. Напомню, что в мае Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы до 363 позиций. В них, среди прочего, профессии офтальмолога, водолаза, газосварщика, синоптика, артиста балета, настройщика пианино и так далее. Финляндия оставит закрытой границу с Россией как минимум до 2028 года. Местное правительство приняло такое решение, продлив действие закона о временных мерах по борьбе с несанкционированным въездом. Напомню, что 8 пассажирских переходов на сухопутной финско-российской границе закрыты с декабря 2023 года. В 39 регионах России наблюдается переизбыток новостроек. Лидер по затоваренности рынка жилой недвижимости – Краснодарский край, в зоне риска также Ленинградская и Свердловская области. Об этом заместитель главы Министерства строительства Никита Стасишин рассказал на Восточном экономическом форуме. По его словам, при этом в 20 регионах наблюдается дефицит квартир в новостройках. Это результат несбалансированной градостроительной политики на местах, передают его слова агентство РБК.
0: Транспорт.
1: Аэропорт Пулково начал тестировать идею тихого аэропорта. Количество голосовых объявлений в воздушной гавани Санкт-Петербурга сократилось вдвое. Громкую связь используют только для начала посадки и обязательных статусов рейса. А вот информацию о смене гейта, окончании посадки или услугах при задержках полета теперь передают только визуально. На экранах, онлайн-табло и в чат-боте. Отмечу, что подобный отказ от громкой связи в аэропортах – это мировая практика, которую используют аэропорты Лондона, Сингапура, Дубая, Амстердама и так далее. В России с началом весны вступили в силу новые федеральные авиационные правила. Они сократили количество обязательных объявлений по громкой связи.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По словам главы государства, инфляция в России снизилась до 6,3%, а дефицит бюджета не критичен. При том, что госдолг страны один из самых низких в мире, отметил Владимир Путин. Он пояснил, что главная задача властей – создавать условия для частных инвестиций. Президент также опроверг слухи о возможных заморозке банковских вкладов россиян и мобилизации.
0: Россия.
1: В России становится популярнее альтернативная гражданская служба. За первое полугодие ее прошли рекордные 3300 человек. Это почти на четверть больше, чем за тот же период года прошлого. Чаще всего такую службу выбирали призывники из Краснодарского края и Кемеровской области. Напомню, что в мае Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы до 363 позиций. В них, среди прочего, профессии офтальмолога, водолаза, газосварщика, синоптика, артиста балета, настройщика пианино и так далее. Финляндия оставит закрытой границу с Россией как минимум до 2028 года. Местное правительство приняло такое решение, продлив действие закона о временных мерах по борьбе с несанкционированным въездом. Напомню, что 8 пассажирских переходов на сухопутной финско-российской границе закрыты с декабря 2023 года.

0: 29 регионах России наблюдается переизбыток новостроек. Лидер по затоваренности рынка жилой недвижимости – Краснодарский край, в зоне риска также Ленинградская и Свердловская области. Об этом заместитель главы Министерства строительства Никита Стасишин рассказал на Восточном экономическом форуме. По его словам, при этом в 20 регионах наблюдается дефицит квартир в новостройках. Это результат несбалансированной градостроительной политики на местах, передают его слова агентство РБК. Транспорт. Аэропорт Пулково начал тестировать идею тихого аэропорта. Количество голосовых объявлений в воздушной гавани Санкт-Петербурга сократилось вдвое. Громкую связь используют только для начала посадки и обязательных статусов рейса. А вот информацию о смене гейта, окончании посадки или услугах при задержках полета теперь передают только визуально. На экранах, онлайн-табло и в чат-боте. Отмечу, что подобный отказ от громкой связи в аэропортах – это мировая практика, которую используют аэропорты Лондона, Сингапура, Дубая, Амстердама и так далее. В России с началом весны вступили в силу новые федеральные авиационные правила. Они сократили количество обязательных объявлений по громкой связи.
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз готовит новые санкции против России. Как утверждает Bloomberg, это могут быть ограничения выдачи туристических виз, а также ужесточение правил передвижения для российских дипломатов. Еще европейские политики обсуждают новые санкции против судов так называемого «теневого флота России».
2: Мир.
1: Оман отказал Ирану в инициативе по Ормузскому проливу. Издание «Нью-Йорк-Пост» сообщает, что Оман отклонил идею о введении пошлин за проход коммерческих судов через пролив и отказался от добровольных сборов за услуги в области экологии и безопасности водного коридора. Оман не поддерживает Иран из-за возможной конфронтации с США.
2: Россия.
1: Снабжать контент, созданный искусственным интеллектом, соответствующей маркировкой, считают необходимым около 65% опрошенных россиян. Год назад таковых было примерно 55%. Это установил сервис SuperJob. Против маркировки выступают 12% жителей страны.
2: Интересные факты.
1: В Цюрихе прошло вручение очередной Шнобелевской премии. Традиционно в центре внимания достижения самого сомнительного характера. К примеру, премию по биомеханике получили авторы, исследовавшие поцелуй у людей и животных. Премию по химии получили исследователи, установившие, что высокобелковое молоко тараканов содержит в 3 раза больше энергии, чем молоко коров. Напомню, Шнобелевская премия является антиподом Нобелевской премии.
2: Транспорт.
1: При выборе между электрокаром и гибридом стоит учитывать, как часто и где будут совершаться поездки. Электромобиль нужен автомобилистам, которые ежегодно проезжают до 30 тысяч километров, пользуются машиной преимущественно в городе и могут заряжать ее дома. Подключаемый гибрид подойдет тем, кто может регулярно заряжать автомобиль и совершает дальние поездки. Об этом порталу «Газета.ру» сообщили опрошенные эксперты. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз готовит новые санкции против России. Как утверждает Bloomberg, это могут быть ограничения выдачи туристических виз, а также ужесточение правил передвижения для российских дипломатов. Еще европейские политики обсуждают новые санкции против судов так называемого «теневого флота России».
2: Мир.
1: Оман отказал Ирану в инициативе по Армузскому проливу. Издание «Нью-Йорк-Пост» сообщает, что Оман отклонил идею о введении пошлин за проход коммерческих судов через пролив и отказался от добровольных сборов за услуги в области экологии и безопасности водного коридора. Оман не поддерживает Иран из-за возможной конфронтации с США.
2: Россия.
1: Снабжать контент, созданный искусственным интеллектом, соответствующей маркировкой, считают необходимым около 65% опрошенных россиян. Год назад таковых было примерно 55%. Это установил сервис SuperJob. Против маркировки выступают 12% жителей страны.
2: Интересные факты.
1: В Цюрихе прошло вручение очередной Шнобелевской премии. Традиционно в центре внимания достижения самого сомнительного характера. К примеру, премию по биомеханике получили авторы, исследовавшие поцелуй у людей и животных. Премию по химии получили исследователи, установившие, что высокобелковое молоко тараканов содержит в 3 раза больше энергии, чем молоко коров. Напомню, Шнобелевская премия является антиподом Нобелевской премии.
2: Транспорт.
1: При выборе между электрокаром и гибридом стоит учитывать, как часто и где будут совершаться поездки. Электромобиль нужен автомобилистам, которые ежегодно проезжают до 30 тысяч километров, пользуются машиной преимущественно в городе и могут заряжать ее дома. Подключаемый гибрид подойдет тем, кто может регулярно заряжать автомобиль и совершает дальние поездки. Об этом порталу «Газета.ру» сообщили опрошенные эксперты. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: У Евросоюза не получилось сделать санкции против России более продолжительными. Индивидуальные антироссийские санкции продлевали каждые полгода и недавно в ЕС предложили перейти на 12-месячное продление. Однако правительство Словакии выступило против такого перехода. Об этом сообщает Политико. Срок действия санкций истекает 15 сентября.
2: Мир.
1: В США так и не получается дать ход ужесточению антироссийских санкций. Как отмечает Bloomberg, рассмотрение соответствующего законопроекта в Палате представителей, вероятно, отложат до ноябрьских выборов. По данным издания, законодатели опасаются, что документ расширит полномочия президента Дональда Трампа по введению тарифов и может привести к росту цен на нефть.
2: Образование.
1: Сегодня стартует дополнительный период для сдачи единого госэкзамена. Сдать экзамены смогут выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат. 4 сентября проходит ЕГЭ по русскому языку. 8 сентября по математике базового уровня. 25 сентября – резервный день.
2: Россия.
1: Средний размер страховой пенсии по старости в следующем году может превысить 29 тысяч рублей. Это следует из актуальных параметров бюджета социального фонда и долгосрочных прогнозов Минтруда, о чем сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В будущем году страховые пенсии планируется проиндексировать в два этапа. С 1 февраля на 4% и с 1 апреля примерно на 3,5%.
2: Транспорт.
1: Работа машины в такси – это тест на выносливость при интенсивных нагрузках. Некогда популярные в такси Hyundai Solaris и Kia Rio проходили без серьезных поломок более 300 тысяч километров. У нынешних Havail и Geely пробег составляет под 200 тысяч. Об этом пишет «Автомейл». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: У Евросоюза не получилось сделать санкции против России более продолжительными. Индивидуальные антироссийские санкции продлевали каждые полгода, и недавно в ЕС предложили перейти на 12-месячное продление. Однако правительство Словакии выступило против такого перехода. Об этом сообщает Политико. Срок действия санкций истекает 15 сентября.
0: Мир.
1: В США так и не получается дать ход ужесточению антироссийских санкций. Как отмечает Bloomberg, рассмотрение соответствующего законопроекта в Палате представителей, вероятно, отложат до ноябрьских выборов. По данным издания, законодатели опасаются, что документ расширит полномочия президента Дональда Трампа по введению тарифов и может привести к росту цен на нефть.
0: Образование.
1: Сегодня стартует дополнительный период для сдачи единого госэкзамена. Сдать экзамены смогут выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат. 4 сентября проходит ЕГЭ по русскому языку. 8 сентября по математике базового уровня. 25 сентября – резервный день.
0: Россия.
1: Средний размер страховой пенсии по старости в следующем году может превысить 29 тысяч рублей. Это следует из актуальных параметров бюджета социального фонда и долгосрочных прогнозов Минтруда, о чем сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В будущем году страховые пенсии планируется проиндексировать в два этапа. С 1 февраля на 4% и с 1 апреля примерно на 3,5%.
0: Транспорт.
1: Работа машины в такси – это тест на выносливость при интенсивных нагрузках. Некогда популярные в такси Hyundai Solaris и Kia Rio проходили без серьезных поломок более 300 тысяч километров. У нынешних Havail и Geely пробег составляет под 200 тысяч. Об этом пишет «Автомейл». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
1: Пятый канал представляет.

0: Ольга Болдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: Пятерочка доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
8: Для лиц старше 16 лет.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
2: Дорожное радио представляет.
3: Лима.
4: Мишель Лимон.
3: Очень приятно, Мария.
5: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
6: Из-за вас.
7: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
8: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. Евросоюз готовит новые санкции против России. Как утверждает Bloomberg, это могут быть ограничения выдачи туристических виз, а также ужесточение правил передвижения для российских дипломатов. Еще европейские политики обсуждают новые санкции против судов так называемого «теневого флота России». Мир. Оман отказал Ирану в инициативе по Ормузскому проливу. Издание «Нью-Йорк-Пост» сообщает, что Оман отклонил идею о введении пошлин за проход коммерческих судов через пролив и отказался от добровольных сборов за услуги в области экологии и безопасности водного коридора. Оман не поддерживает Иран из-за возможной конфронтации с США. Россия. Снабжать контент, созданный искусственным интеллектом, соответствующей маркировкой, считают необходимым около 65% опрошенных россиян. Год назад таковых было примерно 55%. Это установил сервис SuperJob. Против маркировки выступают 12% жителей страны. Интересные факты. В Цюрихе прошло вручение очередной Шнобелевской премии. Традиционно в центре внимания достижения самого сомнительного характера. К примеру, премию по биомеханике получили авторы, исследовавшие поцелуй у людей и животных. Премию по химии получили исследователи, установившие, что высокобелковое молоко тараканов содержит в 3 раза больше энергии, чем молоко коров. Напомню, Шнобелевская премия является антиподом Нобелевской премии. Транспорт. При выборе между электрокаром и гибридом стоит учитывать, как часто и где будут совершаться поездки. Электромобиль нужен автомобилистам, которые ежегодно проезжают до 30 тысяч километров, пользуются машиной преимущественно в городе и могут заряжать ее дома. Подключаемый гибрид подойдет тем, кто может регулярно заряжать автомобиль и совершает дальние поездки. Об этом порталу «Газета.ру» сообщили опрошенные эксперты. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте, новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Дорожное радио.

0: о главном.
1: Евросоюз готовит новые санкции против России. Как утверждает Bloomberg, это могут быть ограничения выдачи туристических виз, а также ужесточение правил передвижения для российских дипломатов. Еще европейские политики обсуждают новые санкции против судов так называемого «теневого флота России».
0: Мир.
1: Оман отказал Ирану в инициативе по Ормузскому проливу. Издание «Нью-Йорк-Пост» сообщает, что Оман отклонил идею о введении пошлин за проход коммерческих судов через пролив и отказался от добровольных сборов за услуги в области экологии и безопасности водного коридора. Оман не поддерживает Иран из-за возможной конфронтации с США.
0: Россия.
1: Снабжать контент, созданный искусственным интеллектом, соответствующей маркировкой, считают необходимым около 65% опрошенных россиян. Год назад таковых было примерно 55%. Это установил сервис SuperJob. Против маркировки выступают 12% жителей страны.
0: Интересные факты.
1: В Цюрихе прошло вручение очередной Шнобелевской премии. Традиционно в центре внимания достижения самого сомнительного характера. К примеру, премию по биомеханике получили авторы, исследовавшие поцелуй у людей и животных. Премию по химии получили исследователи, установившие, что высокобелковое молоко тараканов содержит в 3 раза больше энергии, чем молоко коров. Напомню, Шнобелевская премия является антиподом Нобелевской премии.
0: Транспорт.
1: При выборе между электрокаром и гибридом стоит учитывать, как часто и где будут совершаться поездки. Электромобиль нужен автомобилистам, которые ежегодно проезжают до 30 тысяч километров, пользуются машиной преимущественно в городе и могут заряжать ее дома. Подключаемый гибрид подойдет тем, кто может регулярно заряжать автомобиль и совершает дальние поездки. Об этом порталу «Газета.ру» сообщили опрошенные эксперты. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Распакупер-купер, это супер!
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
8: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» —
5: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-00. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Топ покупок месяца.
14: А мода C5. Добавить стиля.
15: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
16: А мода C7 собрать все взгляды.
17: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Дорожное радио представляет.
18: Клима.
19: Мишель Клима.
18: Очень приятно, Мария.
19: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
18: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
20: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: У Евросоюза не получилось сделать санкции против России более продолжительными. Индивидуальные антироссийские санкции продлевали каждые полгода и недавно в ЕС предложили перейти на 12-месячное продление. Однако правительство Словакии выступило против такого перехода. Об этом сообщает Политико. Срок действия санкций истекает 15 сентября.
0: Мир.
1: В США так и не получается дать ход ужесточению антироссийских санкций. Как отмечает Bloomberg, рассмотрение соответствующего законопроекта в Палате представителей, вероятно, отложат до ноябрьских выборов. По данным издания, законодатели опасаются, что документ расширит полномочия президента Дональда Трампа по введению тарифов и может привести к росту цен на нефть.
0: Образование.
1: Сегодня стартует дополнительный период для сдачи единого госэкзамена. Сдать экзамены смогут выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат. 4 сентября проходит ЕГЭ по русскому языку. 8 сентября по математике базового уровня. 25 сентября – резервный день.
0: Россия.
1: Средний размер страховой пенсии по старости в следующем году может превысить 29 тысяч рублей. Это следует из актуальных параметров бюджета социального фонда и долгосрочных прогнозов Минтруда, о чем сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В будущем году страховые пенсии планируется проиндексировать в два этапа. С 1 февраля на 4% и с 1 апреля примерно на 3,5%.
0: Транспорт.
1: Работа машины в такси – это тест на выносливость при интенсивных нагрузках. Некогда популярные в такси Hyundai Solaris и Kia Rio проходили без серьезных поломок более 300 тысяч километров. У нынешних Havail и Geely пробег составляет под 200 тысяч. Об этом пишет «Автомейл». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: У Евросоюза не получилось сделать санкции против России более продолжительными. Индивидуальные антироссийские санкции продлевали каждые полгода, и недавно в ЕС предложили перейти на 12-месячное продление. Однако правительство Словакии

0: и выступила против такого перехода. Об этом сообщает Политико. Срок действия санкций истекает 15 сентября.
1: Мир.
0: В США так и не получается дать ход ужесточению антироссийских санкций. Как отмечает Bloomberg, рассмотрение соответствующего законопроекта в Палате представителей, вероятно, отложат до ноябрьских выборов. По данным издания, законодатели опасаются, что документ расширит полномочия президента Дональда Трампа по введению тарифов и может привести к росту цен на нефть.
1: Образование.
0: Сегодня стартует дополнительный период для сдачи единого госэкзамена. Сдать экзамены смогут выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат. 4 сентября проходит ЕГЭ по русскому языку, 8 сентября по математике базового уровня, 25 сентября – резервный день.
1: Россия.
0: Средний размер страховой пенсии по старости в следующем году может превысить 29 тысяч рублей. Это следует из актуальных параметров бюджета социального фонда и долгосрочных прогнозов Минтруда, о чем сообщил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В будущем году страховые пенсии планируется проиндексировать в два этапа. С 1 февраля на 4% и с 1 апреля примерно на 3,5%.
1: Транспорт.
0: Работа машины в такси – это тест на выносливость при интенсивных нагрузках. Некогда популярные в такси Hyundai Solaris и Kia Rio проходили без серьезных поломок более 300 тысяч километров. У нынешних Havail и Geely пробег составляет под 200 тысяч. Об этом пишет «Автомейл». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
2: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Все начинается совсем скоро. День рождения «Ашан». Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с «Ашан». Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ашан.ру.
10: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Паобанк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
12: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
13: Покупайте шашлык в «Гиперленте» и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
14: В акции участвуют товары бренда «Лента Фреш». Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
15: Только синие и хрустящие.

0: в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведен.

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно, ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин дал старт новым дальневосточным предприятиям. Во время Восточного экономического форума глава государства по видеосвязи принял участие в открытии нескольких новых объектов. Например, президент запустил работу контейнерного терминала «Владивостокский морской порт Первомайский», открыл фармацевтический завод группы компаний «Фармасинтез» в Уссурийске, дал старт международному транспортному коридору «Приморье-1». Всего новые этапы развития начались на 10 предприятиях региона.
0: Россия.
1: В следующем году будет значительно расширен федеральный проект «Профессионалитет». В его рамках работодатели предоставляют оборудование и наставников, а выпускники приходят на производство с реальными компетенциями. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в 2027 году благодаря федеральному проекту в 42 регионах страны начнут работать 95 кластеров. Интернет в российских пассажирских самолетах должен появиться в 2027-2028 годах. В первую очередь такой технологией оборудуют отечественные лайнеры МС-21. Об этом сообщил ТАСС глава Аэрофлота Сергей Александровский.
0: Мир.
1: США надеются вернуть средства, потраченные на помощь Украине. Как заявил американский лидер Дональд Трамп, Вашингтон выделил Киеву средств на военную помощь на $350 миллиардов во время президентства Джо Байдена. Эти деньги должна компенсировать Европа. США потребуют эти средства, подчеркнул Дональд Трамп.
0: Транспорт.
1: Российский электробус превысил паспортные характеристики по запасу хода. Электробус «Электрогород» производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода проехал от Уфы до Альметьевска. Это более 320 километров пути и потратил 2/3 заряда аккумулятора. По тех данным, на одном заряде машина может преодолевать 250 километров. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнека. Нормально.

0: Шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин дал старт новым дальневосточным предприятиям. Во время Восточного экономического форума глава государства по видеосвязи принял участие в открытии нескольких новых объектов. Например, президент запустил работу контейнерного терминала «Владивостокский морской порт Первомайский», открыл фармацевтический завод группы компаний «Фармасинтез» в Уссурийске, дал старт международному транспортному коридору «Приморье-1». Всего новые этапы развития начались на 10 предприятиях региона.
2: Россия.
1: В следующем году будет значительно расширен федеральный проект «Профессионалитет». В его рамках работодатели предоставляют оборудование и наставников, а выпускники приходят на производство с реальными компетенциями. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в 2027 году благодаря федеральному проекту в 42 регионах страны начнут работать 95 кластеров. Интернет в российских пассажирских самолетах должен появиться в 2027-2028 годах. В первую очередь такой технологией оборудуют отечественные лайнеры МС-21. Об этом сообщил ТАСС глава Аэрофлота Сергей Александровский.
2: Мир.
1: США надеются вернуть средства, потраченные на помощь Украине. Как заявил американский лидер Дональд Трамп, Вашингтон выделил Киеву средств на военную помощь на $350 миллиардов во время президентства Джо Байдена. «Эти деньги должна компенсировать Европа. США потребуют эти средства», — подчеркнул Дональд Трамп.
2: Транспорт.
1: Российский электробус превысил паспортные характеристики по запасу хода. Электробус «Электрогород» производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода проехал от Уфы до Альметьевска. Это более 320 километров пути и потратил 2/3 заряда аккумулятора. По тех данным, на одном заряде машина может преодолевать 250 километров. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Дорожное радио представляет.
11: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
0: Продолжение пушистого кинохита.
11: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
0: «Мой папа – медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз хочет ужесточить антироссийские санкции под предлогом инцидента в аэропорту Лейпцига. В числе прочего, планируется ограничить выдачу туристических виз и передвижение российских дипломатов. Эти меры европейские чиновники обсудят в ближайшие недели. Об этом сообщает Bloomberg. Напомню, Германия обвинила Россию в организации атаки дронов на украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпцига.
2: Мир.
1: Украина получит от Германии новые дроны. Стороны договорились о выпуске 5000 беспилотников. Серийное производство уже запущено. Завод находится в районе Мюнхена. Как сообщает агентство Deutsche Presse Agentur, готова первая партия дронов. Полное выполнение заказа запланировано на середину следующего года. Еще одну площадку для сборки дронов позже развернут на востоке Германии.
2: Россия.
1: В день трезвости 11 сентября несколько регионов России ограничат продажу алкоголя. Это сделают Республика Алтай, Бурятия, Мариэл, Удмуртия, Белгородская, Вологодская, Иркутская области и другие субъекты. Всего их 18.
2: Интересные факты.
1: Исследователи не самых очевидных процессов и явлений получили свои шнобелевские премии. Например, одна из наград досталась экономистам, доказавшим, что богатые люди ведут себя нагло по отношению к менее состоятельным гражданам. Получили премию исследователи, изучившие аэродинамику сморкания. Они пытались сформулировать правильные инструкции по этой процедуре, чтобы человек не травмировался и не подхватил инфекцию. Вручение шнобелевской премии прошло в Цюрихе.
2: Транспорт.
1: РЖД обеспечит интернетом вокзальные комплексы и перроны. Модернизация затронет более 90 вокзалов страны. Обновленная сеть РЖД-вокзал уже работает в нескольких местах. Скорость доступа достигает 200 мегабит в секунду. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно выехать из выбоины и почему это по-прежнему так важно. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: «Дорожное радио».

Осень – не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о бездорожье для городского водителя. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Можно ли преодолеть бездорожье на обычной легковушке? Мировые специалисты и уж тем более российские водители уверенно отвечают «да» и дают свои рекомендации. К примеру, при движении по ухабистой дороге старайтесь поддерживать такую скорость, чтобы не начиналась раскачка. Когда в подвеске наступит резонанс, наверняка приложитесь днищем о безобидную кочку. Гасите раскачку своевременным притормаживанием. Или, например, колея. Если она слишком глубока для вашего автомобиля, попробуйте двигаться по ее гребню, пропуская канаву между колес. Теперь поперечные рвы и бугры. Их лучше проходить под углом к препятствию. Это позволит свести к минимуму продольную раскачку автомобиля. Скорость прохождения при этом должна быть минимальной и равномерной. И, наконец, самое главное, перед преодолением препятствий следует трезво оценить возможности автомобиля. Наш основной минус – малая геометрическая проходимость. А вот песчаные участки лучше проходить сходу. Иногда бывает полезно понизить вдвое давление в колесах, увеличив тем самым площадь контакта. Но потом не забыть подкачать колеса до рабочего давления. Двигаясь по скользкой грунтовке, вспомните свои навыки движения по голому льду. Отдельную опасность представляют собой лужи с неизвестной глубиной. Полезно помнить, что пропитанная дождем безобидная лужайка может стать ловушкой даже для стоящего автомобиля. Так, заехали на травку, вроде бы без проблем, но через час вдруг обнаружили, что машина провалилась почти на полколеса. Другими словами, всегда думайте, где, когда и зачем вы хотите остановиться. И сможете ли потом тронуться. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Дорожное радио представляет.
3: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Где меня не теряют, то связь плохая. Целую.
0: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября 6+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027.

0: Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В США откладывается новая инициатива по ужесточению санкций против России. Как сообщает Bloomberg, проект, уже получивший одобрение Сената, в Палате представителей не будет рассматриваться как минимум до ноября, до промежуточных выборов в Конгресс. Законопроект вызывает разногласия среди демократов, а также в отдельных группах республиканцев. Напомню, новым законом американцы планируют ввести повышенные пошлины в отношении стран, закупающих российские нефть и газ.
0: Россия.
1: Будущий устный экзамен по истории для 9 классов станет условием допуска к государственной итоговой аттестации. Такое заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов. Экзамен, который планируется вести через 2 года, будет оцениваться по системе «зачет-незачет». Новый формат экзамена позволит оценивать знания исторических фактов и навыки их анализа и устного изложения, отметил министр. В день трезвости 11 сентября несколько регионов России ограничат продажу алкоголя. Это сделают Республика Алтай, Бурятия, Мариэл, Удмуртия, Белгородская, Вологодская, Иркутская области и другие субъекты. Всего их 18. Интернет в российских пассажирских самолетах должен появиться в 27-28 годах. В первую очередь такой технологией оборудуют отечественные лайнеры МС-21. Об этом сообщил ТАСС глава Аэрофлота Сергей Александровский. Авиакомпания пока не проводит испытания интернет-систем, однако уже готовится к их проведению, отметил Александровский.
0: Транспорт.
1: Российский электробус превысил паспортные характеристики по запасу хода. Электробус «Электрогород» производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода проехал от Уфы до Альметьевска. Это более 320 километров пути и потратил 2/3 заряда аккумулятора. По тех данным, на одном заряде машина может преодолевать 250 километров. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь и жизнь.
0: Я твое море.

Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: Воздушные трассы.
1: Глава Аэрофлота Сергей Александровский сообщил, что полноценный интернет на борту российских самолетов, преимущественно МС-21, может появиться в 2027-2028 годах. Компания активно готовится к внедрению технологии. Ранее полностью импортозамещенный МС-21-310 успешно завершил первый испытательный полет.
0: Мир.
1: Тем временем, как пишет РБК, Финляндия продлила закрытие границы с Россией до конца 2028 года. Такую меру ввели для борьбы с несанкционированным въездом в страну. Финляндия начала ограничивать работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией осенью 2023 года на основании распоряжений Кабмина. В июле 2024 в силу вступил закон о выдворении, который наделил пограничников полномочиями ограничивать прием заявлений о предоставлении убежища прямо на рубежах страны и полностью заблокировал работу всех автомобильных пунктов пропуска.
0: Новые технологии.
1: Меж тем, на Дальнем Востоке планируют провести в тестовом режиме доставку товаров с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, дронами будут перевозить продукты, заказы маркетплейсов, а также срочные грузы, в том числе лекарства и кровь для больниц. Пилот запустят как минимум в одном регионе Дальнего Востока. Никитин подчеркнул, что такая доставка должна стать быстрее и дешевле по сравнению с курьерской, особенно для труднодоступных территорий. В Минтрансе уже объявили конкурс среди регионов. Победителю создадут цифровую систему управления полетами и подготовят схему беспилотной логистики.
0: Транспорт.
1: Продажи новых автомобилей в России в августе заметно снизились. За месяц было продано около 116 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей. Это почти на 7,5% меньше, чем год назад. В Ассоциации европейского бизнеса связывают спад, в том числе с сезонностью и текущей ситуацией на топливном рынке. Одновременно до исторического минимума упала доля мощных подержанных машин, которые ввозят из-за рубежа. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку в

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: Воздушные трассы.
1: Глава Аэрофлота Сергей Александровский сообщил, что полноценный интернет на борту российских самолетов, преимущественно МС-21, может появиться в 2027-2028 годах. Компания активно готовится к внедрению технологии. Ранее полностью импортозамещенный МС-21-310 успешно завершил первый испытательный полет.
0: Мир.
1: Тем временем, как пишет РБК, Финляндия продлила закрытие границы с Россией до конца 2028 года. Такую меру ввели для борьбы с несанкционированным въездом в страну. Финляндия начала ограничивать работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией осенью 2023 года на основании распоряжений Кабмина. В июле 2024 в силу вступил закон о выдворении, который наделил пограничников полномочиями ограничивать прием заявлений о предоставлении убежища прямо на рубежах страны и полностью заблокировал работу всех автомобильных пунктов пропуска.
0: Новые технологии.
1: Между тем, на Дальнем Востоке планируют провести в тестовом режиме доставку товаров с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава Минтранса

0: Андрей Никитин. По его словам, дронами будут перевозить продукты, заказы маркетплейсов, а также срочные грузы, в том числе лекарства и кровь для больниц. Пилот запустят как минимум в одном регионе Дальнего Востока. Никитин подчеркнул, что такая доставка должна стать быстрее и дешевле по сравнению с курьерской, особенно для труднодоступных территорий. В Минтрансе уже объявили конкурс среди регионов. Победителю создадут цифровую систему управления полетами и подготовят схему беспилотной логистики. Транспорт. Продажи новых автомобилей в России в августе заметно снизились. За месяц было продано около 116 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей. Это почти на 7,5% меньше, чем год назад. В Ассоциации европейского бизнеса связывают спад в том числе с сезонностью и текущей ситуацией на топливном рынке. Одновременно до исторического минимума упала доля мощных подержанных машин, которые ввозят из-за рубежа. Вы слушали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее их западает.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, «Масел Висар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. «Масел Висар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Масел Висар» –
4: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телеканал «Домашний» приглашает

0: вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: Новости. На Дорожном радио.
2: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
2: Россия и Китай совместно развивают проект по добыче и сжижению газа в Арктике. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что китайские компании уже участвуют в двух крупнотоннажных СПГ-проектах компании «Новатек» – «Ямал-СПГ» и «Арктик-СПГ-2». Также вице-премьер заявил, что Россия и Китай ускоряют работу

0: над контрактом по «Силе Сибири-2».
1: Мир.
0: Тем временем Германия в районе Мюнхена развернула массовое производство более 5000 военных беспилотников большой дальности для Украины. Об этом сообщает агентство Deutsche Presse Agentur. По данным немецко-американской компании и украинской, первые дроны уже выпущены в рамках готовящейся партии. Ожидается, что контракт на поставку будет закрыт в середине 2027 года. Эксперты оценивают стоимость контракта примерно в 300 миллионов евро. Как передает РИА Новости, Россия считает, что поставки вооружений Украине не осложняют урегулирование и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
1: Россия.
0: Тем временем в течение года планируется подключить к системе персональной безопасности на базе ЭРА ГЛОНАСС около 1000 школ, колледжей и техникумов. Об этом газете РУ сообщил гендиректор компании Алексей Райкевич. По его словам, уполномоченные сотрудники образовательных организаций смогут одним нажатием передавать сигнал о происшествии в экстренные службы. Тревожная кнопка будет доступна через мобильное приложение. После нажатия сообщение поступит оператору контакт-центра, который сформирует цифровую карточку вызова. В ней покажут данные учреждения, характер происшествия и контакты ответственных сотрудников. Далее информация направится в региональную систему 112.
1: Транспорт.
0: С наступлением осени водителям важно следить за состоянием машин. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предупреждает, изношенный протектор повышает риск аквапланирования и советует учитывать прогноз погоды и состояние летней резины. Перед сезоном дождей эксперты также рекомендуют проверить тормоза, стеклоочистители и светотехнику, так как видимость на дорогах заметно ухудшается. Вы слушали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какую новинку представил Музей Мирового океана, что нужно для аренды байка или авто на Занзибаре и чем стали для туристов два старых Боинга в Малайзии. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу новое «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: поднять якорь.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какую новинку представил Музей Мирового океана, что нужно для аренды байка или авто на Занзибаре, и чем стали для туристов два старых Боинга в Малайзии.
1: Добро пожаловать!
2: Свой первый день рождения корпус «Планета Океан» Калининградского музея Мирового океана отпраздновал открытием новой экспозиции. В конце августа посетителям стала доступна лаборатория жизни, рассказывающая об истории возникновения и эволюции жизни на Земле, а также о биологическом разнообразии. Экспозиция включает 17-метровый скелет кашалота, скелеты серого кита, стеллеровой коровы и моржа, а также прочие любопытные диковинки. Всего почти 1500 музейных предметов. Руководство Музея Мирового океана считает, что новая экспозиция получилась одной из самых ярких. Ей пророчат большую популярность.
1: Едем дальше.
2: В этом году среди россиян вырос спрос на отдых в Занзибаре, и туроператоры начали предлагать больше путевок, попутно снабжая гостей архипелага полезными сведениями. Например, насчет аренды здесь машины и мотоцикла. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, можно арендовать скутер, мотоцикл, машину, а также автомобиль с водителем. Все зависит от опыта вождения и целей поездок. Взять скутер стоит до $35 в сутки, городской автомобиль до $70, внедорожник до $120 в сутки. Чтобы сесть за руль, надо оформить национальное водительское удостоверение и местное разрешение Занзибар Driving Permit. Это все сделают в прокатной компании. Аренда транспорта на Занзибаре – это вызов вашему опыту, вниманию и выносливости. Движение здесь левостороннее, трафик довольно хаотичный.
1: Это надо видеть.
2: Два Боинга 747 навсегда приземлились в малайзийском городе Джохор-Бару. Натрудившиеся на славу самолеты переоборудовали в роскошные отели, каждый номер которых оформили в стиле одной из стран – Малайзии, Японии, Индонезии, Таиланда и других. Как сообщает журнал «Яндекс.Путешествия», отель, открытый в августе, расположен недалеко

0: международного аэропорта Сенай. Взглянуть на чудной отель и снять в нем номер могут и гости Сингапура, которые находятся тут же на противоположном берегу Джохорского пролива.
1: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте, новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
8: Он мне изменил.
7: Горько.
8: В нашей семье давно нет любви.
7: Горько.
8: Все разрушилось.

0: 200-226. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: Пятый канал представляет: Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера. Завтра в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Получить участок под строительство собственного дома бесплатно – такая возможность может появиться у россиян в ближайшее время. Министерство строительства разрабатывает программу, по которой гражданам будут свободно выдавать землю при условии, что те построят и зарегистрируют дом в течение 3 лет. Как пояснил замминистра Никита Стасишин, ведомство вместе с регионами планирует обеспечивать участки дорогами и электричеством. По данным ведомства, за первое полугодие 2026-го в строй ввели почти на 30% меньше индивидуального жилья, чем годом ранее. Европейский суд по правам человека прекратил рассмотрение более 800 индивидуальных жалоб российских граждан. Страсбург посчитал, что эти дела не требуют дальнейшего разбирательства, поскольку касаются уже изученных вопросов, а ресурсы нужны для других дел, передают РИА Новости. Напомню, что официальная Москва вышла из Совета Европы и прекратила членство в Европейском суде по правам человека в марте 2022 года.
0: Россия.
1: Российская академия наук зафиксировала резкий рост солнечной активности. По данным лаборатории солнечной астрономии, на восточном краю светила наблюдаются множественные выбросы плазмы. Их источники находятся на обратной стороне звезды и не представляют опасности для Земли. Сильные магнитные бури, по прогнозам астрономов, возможны только если солнечная активность продлится еще минимум 4 суток. Минувшим летом число сильных вспышек на Солнце выросло на 30%, однако количество дней с магнитными бурями на Земле сократилось вдвое. Запрещать экспорт красной икры Россия не планирует. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, этот вопрос не обсуждается, объем экспорта и так невелик. При этом внутренний рынок, по оценке ведомства, красной икрой обеспечен полностью. Цены в магазинах при этом обновили исторический максимум. Килограмм деликатеса нового улова стоит до 23,5 тысяч рублей, передает издание «Коммерсант». По его данным, вылов лосося на Дальнем Востоке снизился на 60% по сравнению с прошлым годом.
0: Транспорт.
1: Авиакомпания Air Tanzania приостановила прямые перелеты в Россию с 4 по 7 сентября. Причиной танзанийский авиаперевозчик назвал оценку рисков на маршруте. С понедельника рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой будут возобновлены. В компании уточнили, что дополнительно оценили риски совместно с профильными ведомствами и признали маршрут безопасным. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Получить участок под строительство собственного дома бесплатно – такая возможность может появиться у россиян в ближайшее время. Министерство строительства разрабатывает программу, по которой гражданам будут свободно выдавать землю при условии, что те построят и зарегистрируют дом в течение 3 лет. Как пояснил замминистра Никита Стасишин, ведомство вместе с регионами планирует обеспечивать участки дорогами и электричеством. По данным ведомства, за первое полугодие 2026-го в строй ввели почти на 30% меньше индивидуального жилья, чем годом ранее. Европейский суд по правам человека прекратил рассмотрение более 800 индивидуальных жалоб российских граждан. Страсбург посчитал, что эти дела не требуют дальнейшего разбирательства, поскольку касаются уже изученных вопросов, а ресурсы нужны для других дел, передают РИА Новости. Напомню, что официальная Москва вышла из Совета Европы и прекратила членство в Европейском суде по правам человека в марте 2022 года.
0: Россия.
1: Российская академия наук зафиксировала резкий рост солнечной активности. По данным лаборатории солнечной астрономии, на восточном краю светила наблюдаются множественные выбросы плазмы. Их источники находятся на обратной стороне звезды и не представляют опасности для Земли. Сильные магнитные бури, по прогнозам астрономов, возможны только если солнечная активность продлится еще минимум 4 суток. Минувшим летом число сильных вспышек на Солнце выросло на 30%, однако количество дней с магнитными бурями на Земле сократилось вдвое. Запрещать экспорт красной икры Россия не планирует. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, этот вопрос не обсуждается, объем экспорта и так невелик. При этом внутренний рынок, по оценке ведомства, красной икрой обеспечен полностью. Цены в магазинах при этом обновили исторический максимум. Килограмм деликатеса нового улова стоит до 23,5 тысяч рублей, передает издание «Коммерсант». По его данным, вылов лосося на Дальнем Востоке снизился на 60% по сравнению с прошлым годом.
0: Транспорт.
1: Авиакомпания Air Tanzania приостановила прямые перелеты в Россию с 4 по 7 сентября. Причиной танзанийский авиаперевозчик назвал оценку рисков на маршруте. С понедельника рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой будут возобновлены. В компании уточнили, что дополнительно оценили риски совместно с профильными ведомствами и признали маршрут безопасным. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дорожное радио представляет.
6: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Где меня не теряют, то связь плохая. Целую.
5: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+.
1: Дорожное радио.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Кремль анонсировал переговоры президентов России и Вьетнама. Владимир Путин примет своего коллегу То Лама в России 9 сентября. В рамках официального визита вьетнамского лидера главы двух стран обсудят развитие стратегического партнерства, торговлю, науку, образование, вопросы безопасности и обороны. По итогам встречи России и Вьетнам планируют подписать пакет двусторонних документов. Россияне все чаще приходят в торговые центры за продуктами и алкоголем, а не за одеждой и техникой. За год доля расходов посетителей крупных ТЦ на продовольственные магазины выросла на 2 процентных пункта до 24%. При этом траты в ресторанах, магазинах одежды и электроники сократились. Это снижает арендные доходы торговых центров, так как продуктовые магазины платят арендодателям меньше, чем торговые точки одежды и электроники, отмечает газета «Коммерсант» со ссылкой на аналитику Сбериндекса.
0: Россия.
1: Устный экзамен по истории для девятиклассников планируют ввести через 2 года, как условие допуска к итоговой аттестации. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, экзамен будут оценивать по системе зачет-незачет. Он должен будет проверять не заученные факты, а умение школьника анализировать, рассуждать и работать с источниками. Подробные критерии и темы устных экзаменов по истории для девятиклассников ведомство опубликует заранее. Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на сентябрьские сборы. В список из 38 игроков вошли игроки зарубежных клубов. Матвей Сафонов из ПСЖ, Александр Головин из Монако, Арсен Захарян, выступающий за Реал Сосьедад, и Алексей Батраков, недавно перешедший в Галатасарай из Локомотива. Футбольные сборы начнутся 21 сентября, а 29 числа на Казань-арене подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч со сборной Ирана.
0: Транспорт.
1: Автомобильный рынок России в августе показал снижение впервые за 7 месяцев. Продажи новых легковых машин оказались на 6,5% ниже по сравнению с данными годичной давности. Зато продажи автомашин российской сборки за год прибавили 8%. По подсчетам аналитического агентства «Автостат», салоны продали в минувшем месяце порядка 114 тысяч авто. Абсолютный лидер среди моделей по-прежнему «Лада Гранта», также в пятерке самых популярных машин «ХВЛ», «Теннес», «Джили» и «Чингап». Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Кремль анонсировал переговоры президентов России и Вьетнама. Владимир Путин примет своего коллегу То Лама в России 9 сентября. В рамках официального визита вьетнамского лидера главы двух стран обсудят развитие стратегического партнерства, торговлю, науку, образование, вопросы безопасности и обороны. По итогам встречи России и Вьетнам планируют подписать пакет двусторонних документов. Россияне все чаще приходят в торговые центры за продуктами и алкоголем, а не за одеждой и техникой. За год доля расходов посетителей крупных ТЦ на продовольственные магазины выросла на 2 процентных пункта, до 24%. При этом траты в ресторанах, магазинах одежды и электроники сократились. Это снижает арендные доходы торговых центров, так как продуктовые магазины платят арендодателям меньше, чем торговые точки одежды и электроники, отмечает газета «Коммерсант» со ссылкой на аналитику Сбериндекса.
0: Россия.
1: Устный экзамен по истории для девятиклассников планируют ввести через 2 года, как условие допуска к итоговой аттестации. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, экзамен будут оценивать по системе зачет-незачет. Он должен будет проверять не заученные факты, а умение школьника анализировать, рассуждать и работать с источниками. Подробные критерии и темы устных экзаменов по истории для девятиклассников ведомство опубликует заранее. Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на сентябрьские сборы. В список из 38 игроков вошли игроки зарубежных клубов. Матвей Сафонов из ПСЖ, Александр Головин из Монако, Арсен Захарян, выступающий за Реал Сосьедад, и Алексей Батраков, недавно перешедший в Галатасарай из Локомотива. Футбольные сборы начнутся 21 сентября, а 29 числа на Казань-арене подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч со сборной Ирана. Автомобильный рынок России в августе показал снижение впервые за 7 месяцев. Продажи новых легковых машин оказались на 6,5% ниже по сравнению с данными годичной давности. Зато продажи автомашин российской сборки за год прибавили 8%. По подсчетам аналитического агентства «Автостат», салоны продали в минувшем месяце порядка 114 тысяч авто. Абсолютный лидер среди моделей по-прежнему «Лада Гранта», также в пятерке самых популярных машин «ХВЛ», «Теннет», «Джили» и «Чинган». Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Пятый канал представляет Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера в субботу в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Дорожное радио представляет.
2: Клима.
3: Мишель Климон.
2: Очень приятно, Мария.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
5: Из-за вас.
2: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
6: «Охота на императора». В кино с 10 сентября. 12+.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался сезон снегопадов. Впервые в этом году снег выпал на севере Чукотки. Правда, полноценного снежного покрова там пока не сформировалось. Скорее прошли дожди с мокрым снегом, отмечает РИА Новости. Снегопады наблюдались также на юге Красноярского края и на вершинах Прителецких гор Алтая. Сентябрьские снегопады синоптики прогнозируют также в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. А по прогнозам Гидрометцентра, предстоящая зима будет неустойчивой. Приморье, Югра, Москва, Волгоградская область и другие регионы присоединились к всероссийской кампании по вакцинации от гриппа. В столице прививку можно сделать бесплатно во всех поликлиниках. В Приморский край поступила первая партия из 10 тысяч доз. В Югру привезли вакцины Ультрикс Квадри, Савигрип и Флю-М. В Хабаровском крае и Волгоградской области также стартовали прививочные кампании. В этом сезоне вакцину обновили сразу по всем трем штаммам. Ожидается, что прививки сделают до 60% жителей России.
0: Россия.
1: В российских школах вводят обязательный набор внеурочных занятий. В перечень вошли их профориентационный курс под названием «Россия. Мои горизонты», занятия разговора о важном, а также новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для классов с 5 по 11 включительно. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, на внеурочную деятельность школы отводят до 10 часов еженедельно. Евросоюз обсудит новые ограничения против России в ближайшие недели. Среди возможных мер Брюссель называет сокращение выдачи туристических виз россиянам, ужесточение правил передвижения российских дипломатов и новые санкции в отношении судов так называемого «теневого флота». Причиной Евросоюз называет инцидент в аэропорту Лейпцига. Там в начале августа беспилотник со взрывчаткой был обнаружен рядом с украинским самолетом. Германия обвинила в произошедшем российскую сторону. Кремль связал обвинение Германии с внутриполитическими процессами в этой стране и указал на отсутствие доказательств.
0: Транспорт.
1: Китайские власти усиливают контроль за автопроизводителями. Четыре министерства запустили годичную кампанию с внезапными проверками заводов. Причина в слишком быстрой разработке новых моделей машин. Китайские компании создают их за 2 года, а с помощью искусственного интеллекта этот срок может сократиться до 18 месяцев. Регуляторы опасаются, что скорость разработки вредит безопасности и качеству моделей. В частности, предлагается увеличить обязательные дорожные испытания для новых транспортных средств.
0: Новости на Дорожном радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался сезон снегопадов. Первый в этом году снег выпал на севере Чукотки. Правда, полноценного снежного покрова там пока не сформировалось. Скорее прошли дожди с мокрым снегом, отмечает РИА Новости. Снегопады наблюдались также на юге Красноярского края и на вершинах Притилецких гор Алтая. Сентябрьские снегопады синоптики прогнозируют также в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. А по прогнозам гидрометцентра, предстоящая зима будет неустойчивой. Приморье, Югра, Москва, Волгоградская область и другие регионы присоединились к всероссийской кампании по вакцинации от гриппа. В столице прививку можно сделать бесплатно во всех поликлиниках. В Приморский край поступила первая партия из 10 тысяч доз. В Югру привезли вакцины Ультрикс Квадрис, Авигрипп и Флю-М. В Хабаровском крае и Волгоградской области также стартовали прививочные кампании. В этом сезоне вакцину обновили сразу по всем трем штаммам. Ожидается, что прививки сделают до 60% жителей России.
0: Россия.
1: В российских школах вводят обязательный набор внеурочных занятий. В перечень вошли их профориентационный курс под названием «Россия. Мои горизонты», занятия разговора о важном, а также новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для классов с 5 по 11 включительно. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, на внеурочную деятельность школы отводят до 10 часов еженедельно. Евросоюз обсудит новые ограничения против России в ближайшие недели. Среди возможных мер Брюссель называет сокращение выдачи туристических виз россиянам, ужесточение правил передвижения российских дипломатов и новые санкции в отношении судов так называемого «теневого флота». Причиной Евросоюз называет инцидент в аэропорту Лейпцига. Там в начале августа беспилотник со взрывчаткой был обнаружен рядом с украинским самолетом. Германия обвинила в произошедшем российскую сторону. Кремль связал обвинение Германии с внутриполитическими процессами в этой стране и указал на отсутствие доказательств.
0: Транспорт.
1: Китайские власти усиливают контроль за автопроизводителями. Четыре министерства запустили годичную кампанию с внезапными проверками заводов. Причина – в слишком быстрой разработке новых моделей машин. Китайские компании создают их за 2 года, а с помощью искусственного интеллекта этот срок может сократиться до 18 месяцев. Регуляторы опасаются, что скорость разработки вредит безопасности и качеству моделей. В частности, предлагается увеличить обязательные дорожные испытания для новых транспортных средств.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: 7 сентября «Скажи

0: счастью, да.
1: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на Домашнем. 16+.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 12+.
1: Дорожное радио представляет.
2: Клима.
3: Мишель Клима.
2: Очень приятно, Мария.
3: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
5: Из-за вас.
6: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался дополнительный период ЕГЭ. В пятницу выпускники сдавали русский язык. 8 сентября проведут ЕГЭ по математике базового уровня. Результаты итоговых испытаний по русскому языку станут известны не позднее 15 сентября, по математике до 22 числа. Те, кто не справится в основные сроки, смогут снова попробовать 25 сентября. Всего на пересдачу ЕГЭ зарегистрировались около 6 тысяч человек по всей стране. Запрещать экспорт красной икры Россия не планирует. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, этот вопрос не обсуждается, объем экспорта и так невелик. При этом внутренний рынок, по оценке ведомства, красной икрой обеспечен полностью. Цены в магазинах при этом обновили исторический максимум. Килограмм деликатеса нового улова стоит до 23,5 тысяч рублей, передает издание «Коммерсант». По его данным, вылов лосося на Дальнем Востоке снизился на 60% по сравнению с прошлым годом. Мировые цены на продукты питания выросли до рекорда уровня с конца 2022 года. По подсчетам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, индекс продовольственных цен в августе превысил 133 пункта. Это на 2,5% выше августовских показателей прошлого года. Сильнее всего за месяц подорожал сахар на 12%. Еще значительнее за год выросла в цене пшеница. Прибавили в стоимости мясо, зерновые и молочные продукты. Основными причинами роста мировых цен на продукты ООН называет экстремальную жару и засуху в Европе, перебои с поставками зерна в Черном море и конфликт на Ближнем Востоке, сказавшийся на поставках удобрений. Европейский суд по правам человека прекратил рассмотрение более 800 индивидуальных жалоб российских граждан. Страсбург посчитал, что эти дела не требуют дальнейшего разбирательства, поскольку касаются уже изученных вопросов, а ресурсы нужны для других дел, передают РИА Новости.
0: Транспорт.
1: Тематические поезда из Уфы этой осенью впервые отправятся по литературным местам России. Главная новинка сезона – путешествие в родовое имение Пушкиных в Болдино. Первый рейс состоится в начале октября. В его программе – посещение дома, где были написаны пушкинские повести Белкина и финальные главы Евгения Онегина. В те же октябрьские даты из Уфы можно будет совершить железнодорожную экскурсию в Тарханы, музей-заповедник Лермонтова, а в конце октября и середине декабря поезда отправятся в Константиново, на родину Сергея Есенина.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался дополнительный период ЕГЭ. В пятницу выпускники сдавали русский язык. 8 сентября проведут ЕГЭ по математике базового уровня. Результаты итоговых испытаний по русскому языку станут известны не позднее 15 сентября, по математике до 22 числа. Те, кто не справится в основные сроки, смогут снова попробовать 25 сентября. Всего на пересдачу ЕГЭ зарегистрировались около 6 тысяч человек по всей стране. Запрещать экспорт красной икры Россия не планирует. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, этот вопрос не обсуждается, объем экспорта и так невелик. При этом внутренний рынок, по оценке ведомства, красной икрой обеспечен полностью. Цены в магазинах при этом обновили исторический максимум. Килограмм деликатеса нового улова стоит до 23,5 тысяч рублей, передает издание «Коммерсант». По его данным, вылов лосося на Дальнем Востоке снизился на 60% по сравнению с прошлым годом. Мировые цены на продукты питания выросли до рекорда уровня с конца 2022 года. По подсчетам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, индекс продовольственных цен в августе превысил 133 пункта. Это на 2,5% выше августовских показателей прошлого года. Сильнее всего за месяц подорожал сахар на 12%. Еще значительнее за год выросла в цене пшеница. Прибавили в стоимости мясо, зерновые и молочные продукты. Основными причинами роста мировых цен на продукты ООН называет экстремальную жару и засуху в Европе, перебои с поставками зерна в Черном море и конфликт на Ближнем Востоке, сказавшийся на поставках удобрений. Европейский суд по правам человека прекратил рассмотрение более 800 индивидуальных жалоб российских граждан. Страсбург посчитал, что эти дела не требуют дальнейшего разбирательства, поскольку касаются уже изученных вопросов, а ресурсы нужны для других дел, передают РИА Новости.
0: Транспорт.
1: Тематические поезда из Уфы этой осенью впервые отправятся по литературным местам России. Главная новинка сезона – путешествие в родовое имение Пушкиных в Болдино. Первый рейс состоится в начале октября. В его программе – посещение дома, где были написаны пушкинские повести Белкина и финальные главы Евгения Онегина. В те же октябрьские даты из Уфы можно будет совершить железнодорожную экскурсию в Тарханы, музей-заповедник Лермонтова, а в конце октября и середине декабря поезда отправятся в Константиново, на родину Сергея Есенина.
0: Новости на Дорожном радио.

0: обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.

0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты.
2: Т-банк. Расчетная карта Black Tarif TPS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.

0: 12+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: День рождения «Ашан». Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите «Ашаниться» по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный «Ашан Красная птица» всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с «Ашан».
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался сезон снегопадов. Первый в этом году снег выпал на севере Чукотки. Правда, полноценного снежного покрова там пока не сформировалось. Скорее прошли дожди с мокрым снегом, отмечает РИА Новости. Снегопады наблюдались также на юге Красноярского края и на вершинах Притилецких гор Алтая. Сентябрьские снегопады синоптики прогнозируют также в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера.
0: Новый закон.
1: Получить участок под строительство собственного дома бесплатно – такая возможность может появиться у россиян в ближайшее время. Министерство строительства разрабатывает программу, по которой гражданам будут свободно выдавать землю при условии, что те построят и зарегистрируют дом в течение 3 лет. Как пояснил замминистра Никита Стасишин, ведомство вместе с регионами планирует обеспечивать участки дорогами и электричеством.
0: Образование.
1: Учителя начальных классов смогут выиграть крупный грант. Всероссийский проект «Вклад в поколение» от ТБанка открыл прием заявок для педагогов младшей школы. Этой инициативе уже 4 года, однако раньше в ней участвовали только преподаватели точных наук. В новом сезоне шанс заявить о себе появился и у учителей начальных классов со стажем от 1 года. Заполнить анкету можно на сайте проекта до 31 октября.
0: Туризм.
1: Россияне предпочитают разные регионы для путешествий в зависимости от целей поездок. Для красивой природы и новых впечатлений выбирают Кавказ, Дальний Восток, Сибирь и Русский Север, выяснили в сервисе «Путешествий Туту». Для культурного отдыха туристы чаще всего едут в Петербург, по городам Золотого Кольца и в Калининград. Байкал и Алтай аналитики отдельно выделили как регионы, сочетающие уникальную природу с развитой инфраструктурой.
0: Транспорт.
1: Автомобильный рынок России в августе показал снижение впервые за 7 месяцев. Продажи новых легковых машин оказались на 6,5% ниже по сравнению с данными годичной давности. Зато продажи автомашин российской сборки за год прибавили 8%. По подсчетам аналитического агентства «Автостат», салоны продали в минувшем месяце порядка 114 тысяч авто. Абсолютный лидер среди моделей по-прежнему «Лада Гранта», также в пятерке самых популярных машин «ХВЛ», «Теннет», «Джили» и «Чинган». Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался сезон снегопадов. Первый в этом году снег выпал на севере Чукотки. Правда, полноценного снежного покрова там пока не сформировалось. Скорее прошли дожди с мокрым снегом, отмечает РИА Новости. Снегопады наблюдались также на юге Красноярского края и на вершинах Притилецких гор Алтая. Сентябрьские снегопады синоптики прогнозируют также в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера.
0: Новый закон.
1: Получить участок под строительство собственного дома бесплатно – такая возможность может появиться у россиян в ближайшее время. Министерство строительства разрабатывает программу, по которой гражданам будут свободно выдавать землю при условии, что те построят и зарегистрируют дом в течение 3 лет. Как пояснил замминистра Никита Стасишин, ведомство вместе с регионами планирует обеспечивать участки дорогами и электричеством.
0: Образование.
1: Учителя начальных классов смогут выиграть крупный грант. Всероссийский проект «Вклад в поколение» от ТБанка открыл прием заявок для педагогов младшей школы. Этой инициативе уже 4 года, однако раньше в ней участвовали только преподаватели точных наук. В новом сезоне шанс заявить о себе появился и у учителей начальных классов со стажем от 1 года. Заполнить анкету можно на сайте проекта до 31 октября.
0: Туризм.
1: Россияне предпочитают разные регионы для путешествий в зависимости от целей поездок. Для красивой природы и новых впечатлений выбирают Кавказ, Дальний Восток, Сибирь и Русский Север, выяснили в сервисе «Путешествий Туту». Для культурного отдыха туристы чаще всего едут в Петербург, по городам Золотого кольца и в Калининград. Байкал и Алтай аналитики отдельно выделили как регионы, сочетающие уникальную природу с развитой инфраструктурой.
0: Транспорт.
1: Автомобильный рынок России в августе показал снижение впервые за 7 месяцев. Продажи новых легковых машин оказались на 6,5% ниже по сравнению с данными годичной давности. Зато продажи автомашин российской сборки за год прибавили 8%. По подсчетам аналитического агентства «Автостат», салоны продали в минувшем месяце порядка 114 тысяч авто. Абсолютный лидер среди моделей по-прежнему «Лада Гранта», также в пятерке самых популярных машин «ХВЛ», «Теннет», «Джили» и «Чинган». Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

0: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Вечер.

0: 12+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.

0: Нет.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
2: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма». Адаптивная защита двигателя.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам Дорожного радио. Музыкальный подарок девушке. Зовут ее Анна. Будьте любезны для нее душевную песню. С уважением, капитан Блейк. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моей сестренки Михеенко Надежды день рождения. Под шум хрустального бокала, под шум шампанского вина мы днем рождения поздравляем. Желаем счастья и добра. Будь любима и люби. Много счастья впереди. Пусть всю жизнь будет четко. С днем рождения, красотка. Мы тебя все любим, обнимаем. Твоя сестра Оксана, ее муж Анатолий, Богдан, Даня и Рената. Мама Валя, папа Сергей, сестра Татьяна, сестра Светлана, дядя Витя, тетя Нина, тетя Надя и все родные близкие присоединяются к поздравлению. И пусть для нее прозвучит песня «Колдун» «Корабли». Спасибо, Дорожное радио.

0: вернуться.
1: Добрый вечер. Звоните еще.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу вас исполнить песню «Ах, какая женщина». А вам всем желаю здоровья и счастья, и удачи в жизни. Спасибо большое. До свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Хотим поздравить с днем рождения Сидорина Дмитрия, нашего коллегу. И хотим заказать песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своему коллеге и заказываю эту песню для него. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Очень прошу вас исполнить песню «Приходите в мой дом» Михаила Круга. Вам большое спасибо. Всем здоровья, счастья и удачи. До свидания.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения мою любимую Викулечку. И поставьте, пожалуйста, песню группы «Корни» с днем рождения, Вика.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет любимой жене и поставить для нее песню «Как упоительный в России вечера. Белый орел». Спасибо вам большое.

0: вечер.
1: Добрый вечер. Линия свободна.
2: Добрый вечер, дорогое, дорогое, любимое радио. Это Люба, Калининградская область, постоянная радиослушательница. Хоть уже наступила осень, но хочется продолжения лета. И пусть прозвучит песня Филиппа Киркорова «Посмотри, какое лето». Спасибо, дорогое, дорогое радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить с днем рождения замечательную девушку и пожелать ей всего самого наилучшего. Поставьте, пожалуйста, песню «Шаман, ты моя». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Александр Мухтаров. Хочу передать привет в город Майкоп, Республика Адыгея, моему однокласснику Азаровскому Олегу. Ну что ж, Олег, жди меня в гости на свое день рождения 13 числа. Я для тебя спою Тарас Бульба, одноклассники. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Всем привет, Дорожное радио! Хочу передать привет своим коллегам Кириллу и Николаю. Всем хорошего настроения!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.

0: 12+.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пао Банк ВТБ.

0: 5 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Дорожное радио представляет.
2: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
1: Продолжение пушистого кинохита.
2: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
1: «Мой папа – медведь 2» в кино с 3 сентября, 6+.
3: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
4: Всегда в это время.
3: На Дорожном радио.
5: Здравствуйте, Дорожное радио. Мы с бабушкой хотим передать привет отцу. Он сейчас в командировке в Долгопрудном. Поставьте, пожалуйста, песню «Ты далеко» Николая Баскова. Спасибо вам огромное.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей маме. Поставьте, пожалуйста, песню «Спасибо, Дорожное радио».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о бездорожье для городского водителя. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Можно ли преодолеть бездорожье на обычной легковушке? Мировые специалисты и уж тем более российские водители уверенно отвечают «да» и дают свои рекомендации. К примеру, при движении по ухабистой дороге старайтесь поддерживать такую скорость, чтобы не начиналась раскачка. Когда в подвеске наступит резонанс, наверняка приложитесь днищем о безобидную кочку. Гасите раскачку своевременным притормаживанием. Или, например, колея. Если она слишком глубока для вашего автомобиля, попробуйте двигаться по ее гребню, пропуская канаву между колес. Теперь поперечные рвы и бугры. Их лучше проходить под углом к препятствию. Это позволит свести к минимуму продольную раскачку автомобиля. Скорость прохождения при этом должна быть минимальной и равномерной. И, наконец, самое главное, перед преодолением препятствий следует трезво оценить возможности автомобиля. Наш основной минус – малая геометрическая проходимость. А вот песчаные участки лучше проходить сходу. Иногда бывает полезно понизить вдвое давление в колесах, увеличив тем самым площадь контакта. Но потом не забыть подкачать колеса до рабочего давления. Двигаясь по скользкой грунтовке, вспомните свои навыки движения по голому льду. Отдельную опасность представляет собой лужи с неизвестной глубиной. Полезно помнить, что пропитанная дождем безобидная лужайка может стать ловушкой даже для стоящего автомобиля. Так, заехали на травку вроде бы без проблем, но через час вдруг обнаружили, что машина провалилась почти на пол колеса. Другими словами, всегда думайте, где, когда и зачем вы хотите остановиться. И сможете ли потом тронуться. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
0: Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Жить хорошо, а с танцами по-русски. Жить еще лучше.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался дополнительный период ЕГЭ. В пятницу выпускники сдавали русский язык. 8 сентября проведут ЕГЭ по математике базового уровня. Результаты итоговых испытаний по русскому языку станут известны не позднее 15 сентября, по математике до 22 числа. Те, кто не справится в основные сроки, смогут снова попробовать 25 сентября. Всего на пересдачу ЕГЭ зарегистрировались около 6 тысяч человек по всей стране. Китайские власти усиливают контроль за автопроизводителями. 4 министерства запустили годичную кампанию с внезапными проверками заводов. Причина в слишком быстрой разработке новых моделей машин. Китайские компании создают их за 2 года. А с помощью искусственного интеллекта этот срок может сократиться до 18 месяцев. Регуляторы опасаются, что скорость разработки вредит безопасности и качеству моделей. В частности, предлагается увеличить обязательные дорожные испытания для новых транспортных средств.
0: Футбол.
1: Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на сентябрьские сборы. В список из 38 игроков вошли игроки из зарубежных клубов. Матвей Сафонов из ПСЖ, Александр Головин из Монако, Арсен Захарян, выступающий за Реал Сосьедад, и Алексей Батраков, недавно перешедший в Галатасарай из Локомотива. Футбольные сборы начнутся 21 сентября, а 29 числа на Казань-арене подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч со сборной Ирана. Россияне все чаще приходят в торговые центры за продуктами и алкоголем, а не за одеждой и техникой. За год доля расходов посетителей крупных ТЦ на продовольственные магазины выросла на 2 процентных пункта, до 24%. При этом траты в ресторанах, магазинах одежды и электроники сократились. Это снижает арендные доходы торговых центров, так как продуктовые магазины платят арендодателям меньше, чем торговые точки одежды и электроники, отмечает газета «Коммерсант» со ссылкой на аналитику Сбериндекса.
0: Транспорт.
1: Авиакомпания Air Tanzania приостановила прямые перелеты в Россию с 4 по 7 сентября. Причиной танзанийский авиаперевозчик назвал оценку рисков на маршруте. С понедельника рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой будут возобновлены. В компании уточнили, что дополнительно оценили риски совместно с профильными ведомствами и признали маршрут безопасным. Добавлю, что Air Tanzania запустила прямые рейсы в Москву в минувшем июле, восстановив авиасообщение, нарушенное 5 лет назад пандемией коронавируса.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Наш диджей уже готов.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.

0: 12+.
1: Дорожное радио представляет.
2: Клима.
3: Мишель Климон.
2: Очень приятно, Мария.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
5: Из-за вас.
2: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
6: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.

мою. Так вот каждую ночь коротаю, завтра снова с любимой до звезд простою.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Вечер.

0: 12+.
1: Пятый канал представляет: Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера. Завтра в 11:45 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: гостя.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не живет. Три года, а так долго как. Нам хочется...
0: Новое. Анита Цой. «Я твое море».

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: 12+.
1: Дорожное радио представляет. Дискотека с доставкой на дом. Пятница, суббота с 9 вечера до полуночи.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: права. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовься честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.